О Ты, святый есть Боже наш, и Тоби славу ссылаемо, Отцу и Сыну и Святому Духові,